0: Слава тебе.
1: Дидеба შენ და ღმერთო.
0: Слава тебе.
1: Дидеба შენ და.
0: Господи. Помоги.
1: Ушвеле ванічкас забралос.
0: Исцели его.
1: Ганкурне миси фехи ღმერთო.
0: Господи. Симагуш.
1: Олис შემძლე უფალო.
0: Помоги нам.
1: Вишвеле ჩვენ забралота.
0: Слава тебе,
1: Боже. Дидеба შენ და.
0: Верую.
1: Цамс ღმერთო.
0: Помоги.
1: Мишвеле.

0: ასე.
1: Ну вот.
0: Аци ყველაფერი კარგად არის.
1: Ну хорошо. Поплачь, поплачь.
0: Итире, итире.
1: Ничего.
0: Араушав, ситире.

0: И как мне с этим?
1: Да როგორ ვიცხოვრო, ამით არ ვიცი.
0: Я не знаю.
1: Арц მე ვიცი.
2: Зачем?
1: Ратом миყვები ამის შესახებ.
2: Рассказываешь.
0: Да старый.
1: Бебери вар.
0: С такими.
1: Да, с этой чудовищ сиквилис мешиния.
0: Рад страшно. Боюсь.
1: Мешиния.
2: Ты не бойся.
1: Ну гешения.
2: Помирай спокойно.
1: Мокуди мшвидат мамао.
2: Батюшка. Знал я.
1: Мы вицнобди магмезгваурс. Соцхали агмочнда.
2: Ты тогда
1: шин машин
2: только руку
1: хелши мовартгэ.
2: Взрыв.
1: Афеткеба ро мохта.
2: Заборт.
1: Бортзе дафас чаечида.
2: Ано утрта.
1: Дилитки. Ик тависианებმა იპოვეს.
0: Мапатиет
1: მე.
0: Прости.
1: Мапатие მე ყველაფერი, ჰა?
2: Давно.
1: დიდი ხანია გაპატიე.
2: Я жду.
1: მე გონა ცოცხალიც აღარიყავე.
2: Думал-то.
1: მე გონა машин гемთან ერთად.
0: Тихо.
1: Тихо.
0: Иди.
1: მიდი, მშვიდობით.
0: Господь.
1: Смерть ярс შენთან.

0: Ну, вот хорошо.
1: Ай, асе каргия.
0: А теперь пойди.
1: Ахла кицади.
0: Скажи.
1: Да мама Филаре цутхари, ром.
0: Что работа?
1: Монахтися Анатоли гардайцвала.
0: Представился.
1: Ки, маграм рогор. Мама у Анатоли. Сикдули ар ари сашиши. Сикдули. Сикдули ар ари сашиши.
0: Страшно будет.
1: Сашиши хтис цинаше царс дгома икнеба. Содуები мацვებიან. მე როგორ გავიცხოვრო?
0: Все грешны.
1: ყველა ცოდვილია. იცხოვრე როგორც ცხოვრობ.
0: Так грехи.
1: Убрало диди цодва арчаидино.
0: Ну ладно.
1: Ну карги.
0: Поговори.
1: Вилапаракет гвеқо. Цади. Цади ძვირფასო, цади.
0: Иди с Богом.
1: Да их мерти იყოს შენთან.

0: Глазам
1: своим. Сакутари твалебис არ მჯერა.
0: Вау. Какой он большой.
1: Сауцари санахаობა.